firma Konto Rekord. Выступает в производство нового проекта «Домс» под названием «Спутник».